Sper cu si anist, eptat biточи кучи бов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.